0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеер Туркиянын пети радиосу.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
6: Эдо ифонетис Туркия.
1: Радио глас Туркия.
7: Гидареди амурия Туркия.
2: Ини адала радио суара Туркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылдырмак. В операторской нам помогает Реджеп Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Тем временем в России и зоны конфликта в Африке.

Вначале коротко о новостях дня. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал видеообращение по случаю праздника Курбан-Байрам. Верховный лидер Ирана Аятолла Муджтаба Хаменей заявил, что страны Басрийского залива больше не смогут служить защитой для американских военных баз, а США лишатся безопасного убежища в регионе. Революционная гвардия Ирана объявила, что сбил американский беспилотник МQ-9 над акваторией Басрийского залива. Тегеран предупредил США, что возможный израильский удар по Бейруту может сорвать переговоры о завершении войны и достижении регулярного урегулирования. По сообщениям британской газеты «Телеграф», некоторые крупные союзники по НАТО, включая Великобританию, Францию, Италию, Испанию и Канаду, заблокировали предложение, предусматривающее ежегодное оказание военной помощи Украине в размере 0,25% от их валового внутреннего продукта. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал видеообращение по случаю праздника Курбан-Байрам. «Я искренне надеюсь, что эти священные дни принесут благополучие нашей стране, нашему народу, исламскому миру и всему человечеству», отметил президент Эрдоган, затронув в то же время ряд актуальных вопросов повестки дня. Эрдоган следующим образом охарактеризовал последствия региональных конфликтов. «Наш регион и весь мир переживают период высокого уровня напряженности. Израиль, несмотря на прекращение огня, безрассудно продолжает оккупацию, разрушение, массовые убийства и незаконную поселенческую деятельность в различных точках нашей географии – от Газы до западного берега реки Иордан, от восточного Иерусалима до Ливана». Более того, негативные последствия войны, спровоцированные Израилем, ощущаются во многих сферах – от энергетики до сельского хозяйства, от торговли до транспорта, от экономики до безопасности. В этот период, когда наш регион борется с чередой войн и кризисов, Тюркия выделяется как островок стабильности благодаря своему развитию экономики, инфраструктуры, исследовательских институтов, а также высококвалифицированным кадрам и, что самое главное, единству своего населения, заявил президент. Несмотря на критику и препятствия, мы пожинаем плоды политики, которую проводим на протяжении 23 лет во всех сферах, и в первую очередь в сфере оборонной промышленности, добавил он. Верховный лидер Ирана Аятолла Муджтаба Хаменей заявил, что страны Басрийского залива больше не смогут служить защитой для американских военных баз, а США лишатся безопасного убежища в регионе. Письменное заявление Хаменеи было опубликовано в его телеграм-канале на фоне продолжающихся переговоров между Тегераном и Вашингтоном о возможном соглашении по завершению продолжающейся уже 3 месяца американо-израильской агрессии. Американские базы больше не будут в безопасности. Так говорится в заявлении иранского лидера. В ходе конфликта Иран уже наносил удары по ряду военных объектов США на Ближнем Востоке. 56-летний Хаменей не появлялся на публике с 8 марта, когда был назначен верховным лидером страны. С тех пор он публикует только письменные обращения, что усилило слухи о

0: состояние его здоровья после предполагаемых ранений, полученных в результате ударов. Заявление прозвучало спустя несколько часов после атак американских сил по ракетным объектам на юге Ирана и катерам, которые, по утверждению США, пытались установить морские мины. На этом фоне под угрозой оказался режим прекращения огня, действующий с 8 апреля. Революционная гвардия Ирана объявила, что сбила американский беспилотник MQ-9 над акваторией Басрийского залива. Тегеране также утверждает, что в иранское воздушное пространство входили разведывательный дрон RQ-4 и истребитель F-35, однако позже они покинули район. По данным иранского агентства ИРНА, летательные аппараты появились над районом залива, после чего силы КСИР привели системы обороны в готовность. Заявление также подчеркивается, что Иран оставляет за собой право ответить на любое нарушение режима прекращения огня со стороны армии США. Одновременно агентство ФАРС сообщило, что американская и израильская авиация нанесла удары по иранским судам к югу от острова Ларак у Ормузского пролива. По утверждению агентства, в результате атаки погибли несколько граждан Ирана. Некоторые СМИ сообщают о 4 погибших. Инциденты произошли на фоне продолжающихся дипломатических контактов по завершению конфликта между Ираном, США и Израилем. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование итогового документа может занять еще несколько дней. По его словам, стороны близки к общей позиции по предварительному проекту соглашения.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Тегеран предупредил США, что возможный израильский удар по Бейруту может сорвать переговоры о завершении войны и достижении регионального урегулирования. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира». Одновременно в Иране заявили, что потенциальное соглашение с Вашингтоном может быть отменено из-за нерешенных разногласий по ключевым пунктам документа. По данным агентства ТАСС-НИМ, стороны до сих пор не смогли урегулировать вопросы, связанные с разморозкой иранских активов. Иранский аналитик Али Хашем сообщил, что первоначальный оптимизм вокруг возможного меморандума между Тегераном и Вашингтоном быстро ослаб после появления новых противоречий. По его словам, Иран считает, что США отходят от ранее достигнутых договоренностей. Источник, знакомый с переговорами, заявил, что одним из главных спорных пунктов остается механизм прекращения огня в Ливане. Согласно проекту меморандума, документ включает рамки перемирия, однако Израиль, как утверждается, требует включить положение, позволяющее продолжать войну с соседней арабской страной под предлогом реагирования на угрозы. По сообщениям британской газеты «Телеграф», некоторые крупные союзники по НАТО, включая Великобританию, Францию, Италию, Испанию и Канаду, заблокировали предложение, предусматривающее ежегодное оказание военной помощи Украине в размере 0,25% от их валового внутреннего продукта. Согласно публикации, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте надеялся достичь консенсуса по данному предложению в преддверии саммита Альянса, который должен пройти в Анкаре. Однако на этой неделе Рютте признал, что план не получил достаточной поддержки для дальнейшего продвижения. Сообщается, что Рютте заявил журналистам: «Не думаю, что это предложение будет вынесено на обсуждение». Телеграф отмечает, что данная инициатива была направлена на то, чтобы гарантировать предоставление членам НАТО минимального уровня военной поддержки Киеву на фоне того, как война России в Украине вступает в свой 4-й год. По имеющимся данным, по меньшей мере 7 членов НАТО поддержали эту инициативу, особенно те страны, которые уже выделяют на военную помощь Украине более 0,25% от своего ВВП. Неназванный источник в Альянсе, пообщавшийся с газетой, сообщил, что Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада отнеслись к этой идее без особого энтузиазма. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в лагере беженцев Нусейрат, центральной части сектора Газа. По данным палестинского агентства ВАФА, целью атаки стал дом одной семьи. Сообщается, что по меньшей мере 22 пострадавших, среди них есть дети. После удара серьезные повреждения получили соседние жилые дома. В сети появились кадры с места удара. Минздрав Газы заявляет, что с момента вступления в силу режима прекращения огня в результате продолжающихся ударов и нарушений перемирия погибли более 900 палестинцев. Еще свыше 2700 получили ранения. Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет, включая как минимум одну баллистическую ракету в сторону акватории у западного побережья страны. Об этом сообщили южнокорейские военные. Новый запуск произошел спустя несколько недель после предыдущих испытаний 19 апреля, когда Пхеньян также выпустил несколько ракет малой дальности. Государственные СМИ КНДР тогда заявили, что испытания стали демонстрацией кассетных боеголовок. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает курс на расширение ядерного и ракетного арсенала страны после провала переговоров с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Трамп неоднократно заявлял о желании возобновить диалог с Пхеньяном, однако северокорейские власти пока игнорируют эти предложения и требуют от Вашингтона отказаться от требований о ядерном разоружении КНДР как условия для переговоров. Это были новости. Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию две песни. Первую поет Джан Данэр Читин, называется она «Бэнсис». И следом споет Сыла. Ее песня называется «Бошере».

Визит Владимира Путина в Пекин 19-20 мая 2026 года закрепил за Китаем статус крупного игрока глобальной дипломатии. Российский лидер прибыл в КНР всего через 4 дня после завершения визита президента США Дональда Трампа. Принимая лидеров двух соперничающих ядерных держав подряд, Си Цзиньпинь наглядно продемонстрировал Вашингтону, что попытки изолировать Пекин и Москву не имеют под собой реальной почвы. Главный итог этих двух дней – демонстрация институциональной прочности Союза. Стороны ушли от общих деклараций к фиксации конкретных обстоятельств в экономике, энергетике и сфере безопасности. В условиях санкционного давления Москва и Пекин открыто создают альтернативную финансовую и логистическую архитектуру, которая больше не зависит от западных институтов. Центральной темой переговоров стало стратегическое планирование на фоне милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и нестабильности на Ближнем Востоке. Подписанные соглашения показывают, что КНР и Россия – намерены не просто координировать действия, а выстраивать единый фронт в рамках БРИКС и ШОС, предлагая глобальному югу альтернативную модель мироустройства взамен правил, диктуемых Западом.

Россия испытала баллистические и гиперзвуковые ракеты в ходе ядерных учений с Белоруссией. Россия провела серию пусков баллистических и гиперзвуковых ракет в рамках масштабных совместных ядерных учений с Белоруссией. Маневры, ставшие демонстрацией военной мощи на фоне обострения отношений с Западом, охватили все компоненты ядерной триады – от стратегических бомбардировщиков до подводных лодок. За финальным этапом учений лично наблюдали Владимир Путин и Александр Лукашенко. В ходе учений Россия продемонстрировала атомную подводную лодку класса «Борей», вооруженную баллистическими ракетами, противолодочные самолеты Ил-38, МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс». Трехдневное учение, начавшееся во вторник 19 мая на территории России и Беларуси, проходит с участием ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, а также подразделений Ленинградского и Центрального военных округов. Эти испытания стали одними из крупнейших российских ядерных учений за последние годы. В них задействованы 64 тысячи человек.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва ожидает визита спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в ближайшие недели. Контакты идут постоянно, решаются многие практические вопросы, и контакты по линии администрации двух стран будут продолжаться, заявил Ушаков в комментарии российскому телевидению. Представитель Кремля также допустил возможность встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. По его словам, если оба лидера прибудут на форум, они, наверное, пересекутся. При этом Ушаков отметил, что конкретной договоренности о встрече пока нет. Говоря о международных контактах, Ушаков также отметил, что между Россией и Китаем сохраняется дух сотрудничества, который, по его словам, реально существует.

Жители Санкт-Петербурга третьи сутки подряд сталкиваются с масштабными блокировками мобильного интернета. Ограничения начали вводить после объявления воздушной опасности в Ленинградской области из-за угрозы беспилотников, а временное восстановление связи сменяются новыми отключениями. По данным сервиса Down.

Детектор за последние сутки было зарегистрировано почти 10 тысяч жалоб. Петербуржцы сообщают о сбоях в работе мобильных приложений операторов связи, банковских сервисов, маркетплейсов, навигаторов и других онлайн-платформ. Часто проблемы возникают даже у сервисов, входящих в так называемые «белые списки». Режим воздушной опасности в Ленинградской области был объявлен утром 21 мая. Губернатор региона Александр Дрозденко тогда предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. Позже тревогу отменили, однако спустя менее 2 часов предупреждение о беспилотниках было объявлено снова. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил блокировки интернета и призвал жителей отнестись с пониманием к мерам безопасности. По его словам, передача данных в сетях мобильной связи может ограничиваться в целях защиты города. Накануне из-за режима воздушной опасности также были задержаны десятки рейсов в аэропорту Пулково. Ранее Роскомнадзор заставил СМИ и телеграм-каналы удалить публикации о возможной связи масштабного банковского сбоя в Москве с попытками блокировок интернета. Тогда были удалены материалы, в которых упоминалась возможная работа систем ТСПУ, используемых для мониторинга интернет-трафика и ограничения доступа к сайтам. Под удаление попали даже мемы и публикации крупных новостных каналов.

Недавнее возобновление дипломатических контактов между США и Эфиопией, ставшее результатом подписания 11 мая 2026 года рамочного соглашения о двустороннем структурированном диалоге, следует рассматривать как важный показатель формирования новой архитектуры безопасности в регионе Африканского Рога. Встречи на высоком уровне между Вашингтоном и Аддис-Абебой представляют собой не только нормализацию двухсторонних отношений, обострившихся во время войны в Тиграе, но и перестройку региональной геополитики. В этом контексте процесс перезапуска отношений можно анализировать по трем ключевым направлениям: трансформации приоритетов в области безопасности, усилении региональной конкуренции и прагматичный подход крупных держав. Представляем оценку по данному вопросу координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора Каана Девиджи-Оглу. Во-первых, безопасность, похоже, вновь стала центральным вопросом в отношениях. Акцент на обороне, обмене разведывательной информацией и борьбе с терроризмом в ходе обсуждений между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотевосом подчеркивает возобновленную попытку США позиционировать Эфиопию как партнера по безопасности. Эта ситуация демонстрирует, что Эфиопия воспринимается не только как страна, обеспечивающая внутреннюю стабильность, но и как региональный стабилизирующий фактор перед лицом таких угроз, как война в Судане, безопасность в Красном море и деятельность Аш-Шабаб, в частности, нападение хуситов в Красном море и вакуум безопасности, образовавшийся в результате гражданской войны в Судане, подтолкнули Вашингтон к возобновлению взаимодействия с Эфиопией.

как с влиятельным игроком на поле боя. Во-вторых, это сближение является отражением многогранной конкуренции в районе Африканского рога. Действительно, война в Судане теперь приобрела характер опосредованной войны, в которой региональные игроки занимают разные позиции. В этом контексте утверждение о том, что Эфиопия под руководством Абия Ахмеда косвенно поддерживает силы быстрого реагирования, демонстрирует, что Аддис-Абеба превратилась из нейтрального посредника в активного геополитического игрока. Аналогичным образом, заявления президента Франции Эммануэля Макрона, направленные против всех внешних игроков в Судане, показывают, что даже внутри Запада существуют разные подходы к интерпретации этого конфликта. На данном этапе подход США демонстрирует поразительный прагматизм. Хотя Вашингтон не полностью игнорирует дебаты вокруг роли Эфиопии в Судане, он не ставит этот вопрос выше двухсторонних отношений. Главная причина этого заключается в том, что Эфиопия рассматривается как незаменимый игрок в региональной системе. Действительно, благодаря численности населения, военному потенциалу и географическому положению, Эфиопия занимает центральное место в архитектуре безопасности Африканского рога. Эта ситуация демонстрирует, что США проводят политику, основанную на геостратегических приоритетах, а не на нормативной риторике. В-третьих, маргинализация проблемы Тиграя в западной повестке дня является одним из наиболее конкретных проявлений этого прагматичного подхода. Война между Народным фронтом освобождения Тиграя и центральным правительством в 2020-2022 годах привела к серьезному разрыву в отношениях между США и Эфиопией. Однако сегодня, несмотря на фактическое ослабление Преторийского соглашения и возобновление политической напряженности в Тиграе, западные игроки, похоже, отреагировали на эту проблему ограниченно. Эта ситуация показывает, что Запад занял более отстраненную позицию в отношении внутренних политических проблем Эфиопии, чтобы избежать потери этой страны. Однако стремление Эфиопии получить доступ к морю также является критически важным вопросом в этой новой ситуации. Несмотря на то, что Аддис-Абеба не имеет выхода к морю, ее стратегические цели по получению доступа к Красному морю представляют как риски, так и возможности для региональной стабильности. Предпочтение США диалогу с Эфиопией по этому вопросу можно рассматривать как попытку предотвратить потенциальный военный сценарий. Действительно, насильственная попытка получить доступ к морю может углубить напряженность между Сомали и Эфиопией и сделать безопасность на Красном море еще более уязвимой. В завершение отметим, что эти события необходимо оценивать в более широком контексте геополитической конкуренции. Усилия США по перестройке отношений с Эфиопией также можно интерпретировать как ответ на растущее влияние в регионе в последние годы таких игроков, как Тюркия, страны Персидского залива и Китай. В частности, многостороннее участие Тюркии в делах Африканского рога, особенно в Сомали, побуждает Вашингтон подходить к региону с новой стратегической перспективой. В заключение следует отметить, что процесс нормализации американо-эфиопских отношений – это не просто двустороннее дипломатическое развитие. Это отражение нового баланса сил, формирующегося на Африканском роге. Этот процесс демонстрирует, что приоритеты безопасности преобладают над нормативными соображениями, что региональные игроки проводят более автономную и многогранную политику, и что конкуренция между великими державами становится все более решающей. В этих рамках Эфиопия выделяется не только как кризисная страна, но и как ключевой геополитический игрок, формирующий будущее регионального порядка. Зоны конфликта в Африке.

в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал видеообращение по случаю праздника Курбан-Байрам. «Я искренне надеюсь, что эти священные дни принесут благополучие нашей стране, нашему народу, исламскому миру и всему человечеству», — отметил президент Эрдоган. Верховный лидер Ирана Аятолла Муджтаба Хаменеи заявил, что страны Басрийского залива больше не смогут служить защитой для американских военных баз, а США лишатся безопасного убежища в регионе. Революционная гвардия Ирана объявила, что сбил американский беспилотник МК-9 над акваторией Басрийского залива. Тегеран предупредил США, что возможный израильский удар по Бейруту может сорвать переговоры о завершении войны. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Турчи Чешен Бонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғанг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза Радиосы.
2: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
8: Гидарре Биамурия Туркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туаци Чишен Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, да Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
7: Гитлеер, Туркияның Пети Радиосы.
1: Е, Садай, Турция.
4: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
12: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.